0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко знаходится с рабочим визитом у Кыргызстане. Сегодня белорусский лидер примет дело в саммите Шанхайской организации супрацовництва, где окреслить позицию Минска по ключевых напрямках ее работы. Чекается подписание шерага документов у сферах национальной безопасности, энергетики, транспорту и науково-технического взаимодействия. У белорусских школах уступили в силу обновленные правила пропускного режима. Теперь сотрудники службы охраны и милиции смогут проводить надгляд речи у школьников, батьков и инших наведвальников школ, поведомляет «Спутник». Тотальной проверки не будет. Причиной могут стать подозренные поводины, буйногабаритная сумка або сигнал от наставника. Доглядать речи наученцев и ранее было дозволено, але потребовалась присутность батьков. Теперь такой необходимости нема. Посольство Китая у Беларуси при поддержке Министерства информации запускает конкурс коротких видеороликов «Моя история с Китаем». Сярод рекомендованных тем – выучение китайской мовы, уражение от туристических поездок, знакомство с культурой, а так само особистая история, связанная с белорусско-китайским сябровством. Ролик необходимо разместить на одной или нескольких интернет-платформах на особистой сторонце удельника. Финал республиканских спаборництв сярод дзяцей і падлеткаў «Скураны мяч» стартуе сёння на стадыёне футбольнага клуба «Мінск». За галоўную ўзнагароду турніру будуць змагацца 32 каманды з усіх абласцей Беларусі, а таксама са сталіцы. Пераможцаў вызначаць у пятніцу. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. Часом дожди и навальницы, по полдневому сходе моцные дожди. Ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура по ветра плюс 19-25. У областных центрах у день чакается. У Гродни плюс 19-21, у Витебску и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Гомелі 23-25. У столицы плюс 19-21, часом дождь и навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вечернее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
1: Зроблена для тебя радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: свете моторов.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. У Мінску открыли рух по мосте праз Свіслач на проспекте Незалежности. Реконструкцию вели круглосуточно, без выходных. Тому работы завершили дотерминово. Рух на участку, мы гадаем, был закрыт с 6 липеня. При этом реконструкция еще не цалком завершена. Рабочие повинны отремонтовать фасады, обновить перильную огороджу и заменить мостовое полотно на тротуарах. У Минску открыли рух усіх видов транспорту на скрыжаванні МКАД и улицы Промысловой. Як поведомили у столичной дзяржаўнай инспекции, работы по будовництве пераходных хуткостных полос завершены. Сегодняшнего дня у Минску стала платная парковка каля Чижовка арены на улице Ташкентской, 19. Под ЕГЕМ перешли одразу 1385 местов. Парковка размещена у зоне 3. Каждый годины для легкового автомобиля 1 рубель. Оплатить парковку можно с 8 до 18 годин. Так само с сегодняшнего дня изменился порядок информования водителей о порушениях правил користания платными парковками. Паперовое оповещение на авто больше раскладывать не будут. Замест их накируют СМС. У Житковицким районе Гомельской области открыли рух транспорту по мосте праз Случ, размещенным на автодорозе М10 Гомель-Кобран, межа России. Капитальный ремонт моста начался еще 1 вересня минулого года. Першапачаткова термин выканання работ складаў 15 месяцаў. Асноўныя дзеянні па капрамонце збудавання дарожнікі завершылі раней, чым планавалася. А даўжыня моста больш за 166 метраў.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разом.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, а мальчик, что с звоночком у меня на плечах Ева Плавинова.
2: Ой.
1: Открываем это первое вересня, первый день веду. Ева, я тебе веншую с пункта гряжения профессийного, потому что ты у тымнику по адукации.
2: Ой, дякую. Так, и сегодня не буду ховать.
1: Отзначаешься не профессийно, а
2: свято. Отзначаю, и сегодня и попрацую, и отзначу по профессии, так бы мовить. Это цудовно, конечно. Ты на отрымливается у меня навешано это свято со мной.
1: Ох, ну, а чому
2: не? Як я навіть не подумала тоді, шмат годов тому, коли выбирала, и вось бачиш, як трималася. Ну, дякую, великий. Так я і тебе віншую. Я усіх слухачов наших віншую. Так чи інакше, ми маємо дочинення. Альбо ви сам школьник, альбо ви студент, альбо ви мама, альбо тата студента, школьника, а може у вас їх некілька. Хтось ті у школу, хтось у університет. Максимо, ви працюєте у системі адукації, наше віншування. І ось гэта на початку звоночок.
1: Так.
2: Вася, ти не здарма сказав. Я ж упершиню ото і савіла ось гэта з тим, що гучить звонок і надійшов час йти на урок. Ось так.
1: А ти коли-небудь на лінійці этой школьної тримала?
2: Ні, завжди ні. Завжди мимо мене проходила гэта ось. Я тільки вірші там розказувала, танцювала. Ну, грамоты отрымливала. Ну, такое было.
1: Ну, такое звучайное школьное житие.
2: Так, ведущие вось николи не брали. Вось ведущие николи не брали. И вось там я пришла, и зараз вот это вот сгадала.
1: Это лёс. Так, ну, у меня была история, когда в 11 классе, так я девчину нес на плечах. Так, была эта история. Ну, и, да, речи, сябры, вось вучиться, еще раз вучиться. Ну, именно это я притримливаюсь этой фразеологии. Тому, что такое здарается, мы скончиваем школу, там, ну, университет, и все, здается, что все навучание, оно скончилось, и больше ведов нам не потребно.
2: А это подман.
1: А это подман, на самом речь, все житё вучишься. Ну и, здається, еще ось крышечку ты нечто не ведаешь.
2: Сябры... Я кажу, народная мудрость, дополню Василя, спадра. Но... Василя. Мне здається, ты бы мог быть выдатным наставником, ну я-то наставница белорусской мовы и литературы, ты бы мог быть выдатным наставником працовного научения. Мне здається, ну ты умеешь, ну
1: и
2: я ведаю.
1: И физкультуры.
2: Физкультуры? Ну калиласка, калиласка, география твой так, блок, так, ось так, такое так. Ось, нечто с природой, что моя совесть. Ну ось, забылася, что хотела сказать на початку. А, кольки робишь, столько и вучися. Ну, сколько живешь, только и учись, так?
1: Так, есть такая справа.
2: Белорусскомовная мудрость, вось, Вася. Забылася, ну, мне что, у меня провалы у памяти,
1: слушай,
2: я от вчерашнего дня не отошла.
1: Так, это мы покинули вчера, но мы вчера отзначали этот свят. Сегодня будут уже новые. Придет до нас Ванесса у другой половины часа, годины. Наш помощница расскажет нам, что сегодня будем отзначать. Ну, а еще, дарэчы, сябры, есть корыстная парада. А перед сезоном простуды, итоги правильной части есть скумбрию.
2: Простуды? Осень же надошла. Забылися вас из гэтым повенчавать. Осень же надошла. Так, скумбрия. А есть нечто меньше такое, без паха, так бы мовить.
1: Ну, слухай, у ей шмат омега-3 и витамину D, які допомагають подтримлювати иммунитет и холодную, у холодную докладнее пару года. Так само у рациона рекомендуется додать гарбуз, морку, яйки и орехи.
2: Гарбузиков будем есть.
1: Так.
2: У худким часе. Вовле.
1: Не цікаво, можно, ти можно с гэтых усіх речей зробить некий один салат?
2: Гарбуз, морква, яйки, орехи, скумбрия. Думаю, нет.
1: Это будет казочно. Это будет казочно, но не лес. Казочный пах.
2: Скумбрию можно запекши, да, речи, с морквой. Магчыма зрабіць гарбузовый, например, супчик. Вось. Ну, яйки, орехи особенно. Подать просто, кто захочет, сможет додать. Будем вельми дрэнна. Бачите, по Фрейду.
1: Так.
2: По Фрейду я зрабіла гаворку. Я еще хотела сказать, что когда доходит сезон нейких фруктов, то треба есть их. Отповедно, также и с садвиной, огородиной мы робим. Вот сезон гарбуза, будем есть гарбуз. Кавуны я все еще імкнуся з'їсти нормальные. Ну, хутка у меня отрымается.
1: У тебя еще все напереди.
2: И две годины.
1: Так, сябры, 2 гадзіны раніцы у нас чакаюцца. Гэта шоу «Вясёлыя твары», «Ева Пламіна». Мені зовуць Васіль Данілаў. За гукарэжысёрскім пультам сёння Ларыса Мараева. Яна адказвае за наш музычны настрой. Ну і далей, сябры, мы вернемся, паглядзім, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца, якім чынам у агульных балах пачынаецца гэта пробкавая сітуацыя у нас на у сталіцы. Ёсць такая, ну, з'явіцца інфармацыя, но ў бліжэйшым будучым мы паслухаем крышку. Позднее Юта, Хмели, Солота, зараз Blind Channel, Dark Side.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: А что это робится?
4: Такого слушайте, никогда не было.
3: Такого никогда не было. Одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать позначенных ДТЗ.
4: Первый вересня.
3: Первый вересня. Куда и спешаемся? Ну, на во что? Я прикладно ведал про эту ситуацию.

0: Реклама на радио столица. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко назвал Шанхайскую организацию супрацовництва одной из важнейших опор стабильности в Евразии. Об этом наш президент заявил на посяджении Совета керовников держав-членов Шанхайской организации супрацовництва. Белорусский лидер подкреслил необходимость в сучасном свете заховывать равновагу, не глядя на перешкоды, которые возникают. Министерство юстиции проведя акцию про правовым консультованием примеркованную до дня ведал. Отримать от нотариусов отказы на пытания, которые не потребуют ознаемления с документами, можно сегодня с 10 до 12 годин в формате прямой телефонной линии. Номеры размещены на сайте Минюста. Ситуация у школах и на дорогах побач з ими сегодня по час проведения святочных мероприемств до дня ведов под особливым контролем правоохранников. Комментарий часово выконывающего обовязки начальника отдела головного управления охову правопорядку и профилактики Василя Демидовича.
2: Для обеспечения безопасности предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. В целях оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, а также противоправных деяний, следует незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции, позвонить по телефону 102 или написать в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Органы внутренних дел готовы к обеспечению правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.
1: У Минску зараз 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворке. Часом дожди и навальницы, по полдневому сходе моцные дожди. Ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура по ветру 19-25. У областных центрах у день чекается. У Гродни 19-21, у Витебской Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Гомеле 23-25, у столицы 19-21, часом дождь и навальница.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали.

0: Глядите, у нас есть подкаточки, и спадемся зарубить вас первым пироможцем в осеннем сезоне наших роковых думаш. А?
1: Это гонорово.
0: Гонорово, ведьми.
1: Супер гонорово.
0: Так, сябры, тому ожидаем вам перемоги. Ну что, да раньше, поглядите еще и подкастки в телеграм-канале «Радио Столица», там кружочек есть.
1: Ой, спокойно, мы так хвалюемся трошки.
0: Первая
1: осеньская, так сказать, рыхтуется подкастка. Так.
0: Первый альбом гурта мог змяшать 80 песен. Ватикан включил композицию, одну из композиций этого коллектива у спис песен, здольных достукаться до сердца доброзычливых людей. Ну и все музыканты народились в местечку Тинмут.
1: Ой, ну, коли слухаешь такую песню, значит, все добро, правда?
0: Так, отчуваешь себе. Добро себе отчуваешь. Сябры, ну а вы, як?
1: Что себе отчуваете? Добро?
0: Сподяемся.
1: Так, пишите нам, криласка.
0: Ну, и свои отчувания на конт коллектива и музычной композиции у выгляде отказа досылайте до нас в телеграм-канал под кружочком с подкасткой «Альбо нас обистый номер».
1: Есть такой номерок. Мы все кажем, коли вы соромитесь, пишите. А давай зараз, Вася, по-иншему скажем. Просто
0: давай
1: скажем, криласка, пишите нам на номер 996-7002 и код 33.
0: Ну, а мы в худком часе вернемся, потому что пинадзён наших не сбирается.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Шанхайская организация супрацоўніцтва выступае адной з важнейшых апор стабільнасці ў Еўразіі. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў-членаў ШАС.
2: За 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
1: Президент павіншаваў навучэнцаў, студэнтаў, аспірантаў, настаўнікаў і навукова-педагагічных работнікаў з днём ведаў. Словы шчырай падтрымкі ў гэты дзень кіраўнік дзяржавы адрасаваў першакласнікам, іх бацькам, а таксама педагогам. Навучэнцам каледжаў, студэнтам і курсантам Александр Лукашэнка пажадаў, каб гэты навучальны год стаў часам прафесійнага росту і наблізіў іх да дасягнення запаветных мэт. Обновленные тарифы в национальной системе электронного сбора платы за проезд по платных дорогах Беларуси обновлены. А кроме этого, изменились умовы проезда по объездных дорогах, которые ведут до Минска. У приватности для транспортных средств с технично допущальной агульной массой больше за 3,5 тонны, у выпадку их транзитного руху по МКТ-1 и столицам, будет применяться повышенный коэффициент. Новое введение закликано стимулировать водителю такого транспорта выбирать специально призначенные для этого маршруты. У Мінску зараз 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Часом дожди и навальницы, по паўднёвым усходе моцные дожди. Ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура паветра 19-25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 19-21, у Витебской Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Гомелі 23-25, у столицы 19-21, часом дождь и навальница.
3: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на посяджении Совета керівників держав-членов Шанхайской организации супрацовництва у Бішкеку особенно спынився на ключевых напрямках работы объединения. И первый сирот их – безпека.
2: Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм.
1: Александр Лукашенко упэўнены ў будучым пашырэнні супрацоўніцтва з Узбекістанам, гаворыцца ў віншаванні нашага прэзідэнта, накіраваным узбекскаму калегу Шаўкату Мірзіёеву і народу гэтай краіны з 35-й гадавіны дзяржаўнай незалежнасці. Беларускі лідар выказаў упэўненасць, што непарушнае сяброўства і ўзаемны давер паміж Мінскам і Ташкентам будуць і далей залогам паглыблення стратэгічнага партнёрства. Учебные сборы с военнообавязанными территориальных войсков стартовали в Гомельской области и Заводском районе Минска. Об этом поведомили у Министерства обороны. Основные намагания будут накированы на повышение навыков службовых особ местных выконавчих и распорядчих органов, у формировании воинских частей и подразделений территориальных войсков, а военнообавязанных у выконании задач по призначению. У Мінску зараз 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Часам дожди и навальницы, по поўднёвому сходе моцные дожди. Ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура по ветру 19-25. У областных центрах у день чакается. У Гродні 19-21, у Витебской Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Гомеле 23-25, у столицы 19-21, часам дождь и навальница.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: way to heaven.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Зроблено для тебя. Радио «Сталин».

Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Ад войны до перамоги. Про важные подеи и об героях Великой Айчинной. Про подвиги и память у проекте «Дорогами перемоги». Кожную субботу и неделю у 6.40 на радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Гарантовые небезпеки – один из ключевых напрямков работы Шанхайской организации супрацовництва. Об этом Александр Лукашенко заявил на посиджении Совета керовников держав-членов ШАС. Белорусский лидер подкреслил, что стабильное развитие немогчимое без эффективной системы обороны от надзвичайных здарений природного и техногенного характера.
2: За четверть века Беларусь осуществила порядка 90 международных гуманитарных акций. Неоднократно направляла поисково-спасательные отряды и авиацию на помощь пострадавшим государствам, в том числе странам семьи ШОС. Вместе с тем число и масштабы бедствий продолжают расти. Поэтому для качественного укрепления безопасности наших граждан нужно больше совместных усилий. В будущем году Минск примет чемпионаты мира среди мужчин и женщин по пожарно-спасательному спорту. Предлагаем приурочить к ним совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На этой площадке они смогут обменяться опытом и выработать решения, направленные на снижение риска бедствий, защиту населения, территорий, мониторинг и прогнозирование катастроф на пространстве ШОС.
1: Александр Лукашенко повіншаваў калектыў Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча алімпійскага рэзерву 60-годдзям. Прэзідэнт падкрэсліў вядучую ролю ўстановы ў выхаванні беларускіх атлетаў, імёны многіх з якіх упісаны ў гісторыю сусветнага спорту. Профілактычная акцыя «Дзеці бяспекі» стартавала на беларускай чыгунцы. Для навучэнцаў школ, размешчаных паблізу чыгуначных пуцей, работнікі беларускай магістралі правядуць тэматычныя сустрэчы і віктарыны, дзе раскажуць аб патэнцыяльных небяспеках. Сумесна з супрацоўнікамі міліцыі і прадстаўнікамі добраахвотных дружын запланаваныя профілактычныя рэйды па вакзалах, станцыях і прагонах. На асаблівым кантролі знаходжання падлеткаў на аб'ектах інфраструктуры без нагляду дарослых. У Мінску зараз 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Часом дожди и навальницы, по поўднёвому сходе моцные дожди. Ветер порывистый, по заходе моцный порывистый. Температура поветра 19-25. У областных центрах у день чакается. У Гродни 19-21, у Витебской Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Гомеле 23-25, у столицы 19-21, часом дождь и навальница.
3: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно, 13 сентября в Бресте, 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». «Пой так, чтобы тебя услышали звезды».

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Новость так на ура, сябры, у нас 1 вересня, а полдни Шерил Кроу, композиция The Make открыла наши 2 години року, якія мы разом с вами будем слухать. А дальше сама спадарня Кроу в свой час вельми добра выучила свои уроки життя у темнику, ну, в сенс профессиональным. И так ладно, я на коли не помыляюсь, 9 раз эту статуэточку Грэмі атрымала ў сваіх руках у якасці пераможца. Ну і дакладна адзін з такіх паказчыкаў, што гэта сапраўдны артыст, зорка сусветнага маштаба, як кажуць, гэта MTV Unplugged, ну а ў спадарні Кроу ён выйшаў у 1995 годзе. Ну і сярод адносін, у якіх была яна, у свой час сярод мужчын быў музыкант Эрик Клэптон і актёр Оуэн Уілсон. Ну а мы з вами, сябры, яшчэ раз нагадую, гэтай восенню працягваем нашу рок-гісторыю. Ну і усім доброго дня ожидаю. Меня зовут Василь Данилов. Лариса Мараева сегодня за звукорежиссерским пультом. И мы будем створять вот эту магию эфирную. Сябры, в године мы с вами поговорим про отель с Дома драконов, где его знайшли и где можно натурально у им поселить, некий час певную провести. Ну а так само The Warning представили новый клип на якую композицию, и подробязности так само будут у нас в эфире на столице. Ну а пока что давайте визначимся с нашей музычной будущей, крышку позднее кино, собственно, на морском берегу послухаем обовязково, а пока что Кахиты Камбрия с композицией Mary of Mercy.
2: На

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну а я нагадую, у нас на этом тыдні уже, ну, с сегодняшнего дня, вядома, стартовал наш осеньский топ перший осеньский топ, так, и у вас есть магчимость быть у перших, сярод перших, докладнее, кто поуплывае на месцы у галоўным хит-параде «Радио Столица». Кажу это тому, что вот только что у нас Иван Дафая гучала. Есть возможность проголосовать, как это сделать, альбо на сайте «Радио Столица». Заходите, пожалуйста, альбо в телеграм-канале «Радио Столица». Покидайте свои голосы. Нам приятно. Ну, а у вас есть еще возможность поуплывать на наш радиоэфир. Сябры, вот такая приятная возможность. Скористайтесь. Так, ну, а коли хочется побывать у гостях у казки, можно у казочный лес ездить, а можно у самый соправный готель из Дома драконов. Его, до речи, знайшли у Турции. Ну, вот, коли ваши, там, не знаю, батьки, например, 2, 3, 4, 5 зорочек шукают за готели, вы можете им подказать. Ну, а может, вы сами, прихильники этого телешоу, сказать, что можно дом с Дома драконов знайти готель. Номер литерально выглядит, как логово Таргариенов. О Dragon Room готеля Каята Cave Suites. Замест звычайнага падгалоўя велізарны чорны цмок, а сам нумар знаходзіцца прама ўнутры Кападакійскай пячоры. Плошча каля 40 квадратных метраў, а ночу гатэлі зараз каштуе, ну, ад 169 евро. Колькі там? Ну, прыкладна 600 беларускіх рублёў. Сябры, як вам такое правесці у Турцы у в Dragon Room в отеле ножку, а може і некалькі уражанняў, я думаю, будзе на ўсё жыццё. Дарэчы, тут не так давно, які там трэці сезон гэтага серыяла выйшаў. Два паглядзеў, трэці яшчэ, ну, магчыма, дзе-небудзь у гатэлі турэцкім у гэтай комнаце, у гэтым пакоі пагляджу. Ну, а мы рухаемся наперад, сябры, у нас літаральна праз імгненне Skid Row, Making a Mess.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну и сегодня, сябры, мемчика столько было в интернете, наверное, протягивается. Это что? Это лето сошло, и Джаред Лето идет такие на фоне этих небоскребов. Но у нас так, сябры, можно сказать, вот зараз только лето сошло. Second to Mars from yesterday. Все очень символично звучали на хвале радио «Столица». Мы ж с вами накируемся только наперед, в черговую годину, где мы с вами будем разом слушать самый лепший рок. Только так и не иначе. Первая вересня. У першиню этой осени. Но это только початок, сябры. Чекаю вас на початку наступной годины. Як завсюди чекаем выпуск новин. Ну а пока что разом слушаем «From Ashes to New» композиции «Barely Breathing».

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рухавіка. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Тут кожная нота – особная история. Аккорды несут рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сумесная экономичная инициатива у Шанхайской организации супрацовництва повинны давать конкретные выники, умацовывать добробыт народов и спрыять гуртованию держав. Об этом Александр Лукашенко заявил на посаджении Совета керовников держав-членов ШАС.
2: Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем глобальным вызовом. Прежде всего к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами.
1: Брестская крепость героев вошла у топ-300 сусветных славутостей по версии ресурсу CastleMap. У отборе удельничали амаль 8 тысяч значных объектов нашей планеты. Легендарная цитадель обошла 92% представленных локаций, у тым ліку французский Версаль и британский Тауэр. Усяго у международный спис вошли 39 белорусских объектов, сирот яких так само Нежсвижский и Гродинский замки. Фінальны турнір рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба праходзіць на палях футбольнага клуба «Мінск». У вырашальную стадыю прабіліся 32 каманды, якія сталі пераможцамі рэгіянальных адборачных спаборніцтваў. На першым этапе на працягу 3 дзён пройдуць матчы групавой стадыі, а ў заключны дзень 4 верасня адбудуцца вырашальныя паядынкі за выніковыя месцы. У Мінску зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами прогремять навальницы. У особных районах чекается порывистый ветер. Ночная температура по ветра 9-15, у день 17-23. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебска 18-20, у Грудни и Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23, у столицы уночи 12-14, у день 18-20 градусов тепла, невеликий короткочасовый дождь.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и права.

0: вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Ну, сябры.
1: Есть.
2: Ну и денек.
0: Так.
2: Столица.
0: Ну и денек наш протягивает спершая верстня. Я сподіваюсь, что настрой ваш не сапсаваны ни якими справами. Ну, а у меня есть еще чем вас усхваливать в добром сенсе этого слова. Еще золотая. Ну, покольки вось у нас называют золотой порой года, так, но есть еще золотой коллекции музычной композиции. Это будет классика. Queen, Another One Bites The Dust. Ну и все на сегодня. На сегодня развитаюсь. Вы великие молодцы. Вечером не забывайте наш навигатор за Андреем Крупичем протягнет это осеньский настрой. Ну а меня зовут Василий Данилов. Почуемся завтра на хвале Радио Столица. Покуль.
3: Золотые хиты на Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь выступає за більш хуткое створення єдиної відкритої безпечної лічбової простори Шанхайської організації супрацовництва. Об гэтым Александр Лукашенко заявив на посяджэнні Совета керівників держав ШАС.
2: Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай-ШОС в области применения искусственного интеллекта.
1: Першы званок прозвеняў сёння ў спецыялізаваным ліцэі Міністэрства ўнутраных справ. Са святам дзяцей павіншавалі намеснік кіраўніка праваахоўнага ведамства Дмітрый Карзюк і намеснік дзяржсакратара Савета бяспекі Александр Рахманаў. Завершылася мерапрыемства ўрачыстым маршам і агульным здымкам. Организация Объединенных Наций засновала Международный день штучного интеллекта. Генассамблея приняла резолюцию Таджикистана. С 2027 31 жнивня станет Международным днем беспечного, оборонного и достойного доверу штучного интеллекта. Дата выбрана не выпадково. Этот день у 1955 стал отправным пунктом штучного интеллекта как самостоятельной науки. Минску зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами прогреметь навальницы. У особных районах чекается порывистый ветер. Ночная температура по ветру 9-15, у день 17-23. У областных центрах завтра день чекается. У Витебска 18-20, у Гродни и Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23, у столицы у ночи 12-14, у день 18-20. 20 градусов тепла, невеликий короткочасовый дождь.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Сёння звернемся да тэмы шуканства не дробнага, а калі грамадзяне не толькі аддаюць усе свае назапашванні аферыстам, але і бяруць крэдыты, прадаюць жыллё. Наколькі часта такія гісторыі, як абараніць сябе і сваю маёмасць, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш сённяшні спікер, афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Рэспублікі Беларусь Александр Сухадольскі. Вітаю, Александр.
2: Добрый день. Да, действительно, на сегодняшний день преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий актуальны как никогда. Мошенники не дремлют, они совершенствуют свои схемы, постоянно модернизируют эту оболочку для того, чтобы легче вводить людей в заблуждение. Мы сталкиваемся с возбуждением уголовных дел по фактам совершенного мошенничества ежедневно. Об этом говорит и статистика. На сегодняшний день каждое третье преступление совершено в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1: А по каким алгоритмам вовсе работают злочинцы? Что они такое придумляют?
2: Методы мошенников достаточно изощренные. На сегодняшний день наиболее актуальные схемы – это звонки от якобы правоохранительных органов с просьбой задекларировать сбережения. Также стоит отметить, что эти схемы тоже подразделяются. Зачастую мы слышим, в том числе в средствах массовой информации, озвученные примеры о звонках якобы с просьбой замены домофона, либо об уточнении данных по медицинской карте. В целом мошенники могут представляться представителями любых организаций. Это может быть и оператор сотовой связи, и какие-то обслуживающие организации, начиная от замены домофона, ЖЭСа, Белтелекома, заканчивая медицинскими учреждениями, налоговой и службой безопасности банка. Все мы это прекрасно знаем. И сейчас зачастую сталкиваемся со схемами, когда изначально мошенники звонят и не требуют перевода денежных средств. Изначально весь разговор сводится исключительно к уточнению каких-то установочных данных. А вот второй звонок уже поступает якобы от правоохранительных органов, которые сообщают о том, что ранее вы общались с мошенником, передали свои паспортные данные, либо иные данные, и в настоящее время с вашими деньгами или с вашим банковским счетом происходит какая-то непонятная активность, его пытаются взломать, либо на ваши данные пытаются что-то оформить. Конечно же, в ходе беседы злоумышленники якобы предоставляют спасательный круг и предлагают эту проблему решить. Зачастую все сводится к переводу денежных средств на якобы безопасный счет. И когда потерпевший перевозит эти денежные средства, конечно же, никакого безопасного счета не существует, и с ним перестает выходить на связь. Только тогда человек понимает, что имел дело со злоумышленниками, которые похитили его денежные средства. Иногда в мессенджерах звонят и изначально представляются сотрудниками правоохранительных органов. В такой схеме сразу же потерпевшему сообщается о том, что он совершил какое-либо преступление, начиная от каких-то подозрительных переводов, заканчивая финансированием терроризма, вооруженных конфликтов и всего прочего. Человеку говорят о том, что к нему приедут с обыском, изымут все денежные средства, которые не задекларированы, опять же, вводят его в состояние паники и требуют совершить какие-то финансовые операции, либо передать деньги якобы представителю, который на самом деле является курьером мошенников. Очень важный фактор того, что мошенники стали реже искать конкретно курьеров для заработка, а в настоящее время они используют потерпевших в своих же схемах. Под предлогом возврата денежных средств или участия в какой-то спецоперации по поимке злоумышленника, одна жертва отправляется курирующим злоумышленником к другой жертве для того, чтобы забрать денежные средства. Как выясняется в ходе расследования, когда устанавливаются сотрудниками милиции, в том числе курьеры, которые забирали денежные средства, зачастую оказывается, что это такие же потерпевшие, которые находились под влиянием мошенников и ранее передали свои денежные средства злоумышленникам. Не менее популярна в настоящее время схема инвестиционного мошенничества, когда под различными предлогами человека склоняют к инвестициям. Схема выглядит очень просто. С жертвой связывается якобы финансовый аналитик, который предлагает инвестировать свои денежные средства и обещает кратное приумножение дохода. В дальнейшем жертве присылают ссылку с фейковой биржей. Обычно человека склоняют изначально к первому депозиту, который варьируется там от 100 до 200 долларов. После этого якобы под чутким контролем вот этих аналитиков человек совершает торги на фейковой бирже, видит иллюзию роста своего дохода. На самом деле мы понимаем, что биржа фейковая, и все эти цифры просто ничего не значат в этом виртуальном кошельке. И после этого мошенники могут даже дать человеку вывести какую-то определенную сумму. Грубо говоря, он 100 долларов положил, 200 долларов заработал, и 200 долларов он может вывести. Это тот психологический момент, когда человек навязывают мнение о том, что вот, все прозрачно, вы деньги закинули, вы деньги вывели, соответственно, никакого мошенничества нет. И вот после этого жертва попадается и начинает переводить крупные суммы для приумножения дохода. И именно в этот момент, конечно же, вступают в игру, когда крупные суммы, человеку уже не удастся вывести свои денежные средства. Более того, его могут склонять абсолютно под различными предлогами. Главное помнить о том, что все эти фейковые биржи, обещания кратного приумножения дохода, все это часть схемы, часть введения в заблуждение. Никаких бирж, которые приумножают доходы кратно, не существует. И, в принципе, не стоит заниматься тем, в чем человек не разбирается.
1: А как выкрывают таких злоумышленников правоохранники?
2: В настоящее время активная работа ведется по установлению мошенников. Есть определенные сложности из-за того, что вот эти колл-центры, которые работают по Беларуси, они могут находиться за пределами страны. Понятно, что задержание и привлечение к ответственности этих лиц где-то обусловлено проблемами трансграничности этого вида преступлений. Но опять же, это не значит, что лица не установлены, что не имеется их установочных данных. В распоряжении следствия имеются и данные о местах нахождения этих колл-центров. Стоит отметить, что в настоящее время техническая составляющая работы правоохранительных органов также шагнула вперед, также совершенствуется. Методы оперативно-розыскных мероприятий совершенствуются. Конечно же, мы не будем разглашать все тайны вот этих мероприятий для того, чтобы не дать возможности мошенникам разработать так называемый инструмент противодействия деятельности правоохранительных органов. Также стоит отметить, что граждане стали сознательнее. Все чаще мы сталкиваемся именно с покушениями на мошенничество, а не с ситуацией, когда деньги уже переведены окончательно.
1: Ну и махчимо некие конкретные парады, як оборонить себе и свою маёмость.
2: Хочется еще раз напомнить гражданам, что правоохранительные органы не звонят в мессенджеры. Представители организации также не звонят в мессенджеры, ни в коем случае не склоняют к переводу денежных средств, никаких безопасных счетов нет, никакие денежные средства по телефону декларировать не нужно, такой процедуры нету. Если правоохранительным органам, сотрудникам Следственного комитета, других ведомств будет необходимо связаться с каким-то гражданином, мы используем официальные средства связи, и, конечно же, все следственные действия происходят в кабинете следователя. У каждого сотрудника есть свой рабочий телефон, свой кабинет. К нему можно прийти, увидеть его вживую, с ним пообщаться и связаться. Если с вами проводятся какие-то следственные действия по телефону, поступают какие-то требования от сотрудников правоохранительных органов якобы по телефону, вам отправляют фотографии документов, даже если вам отправляют фотографии удостоверений, и более того, даже если с вами связываются по видеозаписи, и вы видите, что перед вами на видеосвязи сидит человек в форме и в помещении, похожем на кабинет это ничего не значит. Помните всегда, что это часть одного большого спектакля, который направлен исключительно на то, чтобы завладеть вашими денежными средствами. Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, официальный представник Следственного комитета Республики Беларусь Александр Суходольский.
0: Столичный гость. Запрошаем до размовы.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.38, радио столица, и сегодня у нас сябры, день народжения в осени, такое вось свято, конечно, першая вересня, ну и на дворе на завтра, и оно уже с осеньским настроем, зменливое, але все еще пригожее. У Минску чекается плюс 18, плюс 20, махчимы невеличкие опадки, солнце еще греет, але уже не пече. И это идеально, как пройтись где-нибудь по парку. Брест 21-23, тепло, але не горячо, как и первый день в осени. У Гродни будет 19-21, махчимы невеличкие опадки, и тут дьме ветерок, як успомин про лето. Легкий и короткий. У Витебску 18-20, в облачность, як легкий смуток. Ён есть, але и ён пригожий. Гомель 21-23, на дворе, як надея, без нечаканостей. У Могилёве чакается 19-21, тут можа крыху капнуть, але небо, як чистая сторонка, готовая до новых планов. Напишите, сябры, напишите у наш телеграм-канал, какие у вас планы на гэтую осень. Може, як у мяне, пайсти с кошиком хутка у лес, тому что, кажуть, зараз будет вельми шмат грибов. Поглядим, ну а покуль рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчук. Беларусь готова унести свой уклад у работу Шанхайской организации супрацоўніцтва и формирования справедливого светапарадку. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите ШАС у Бишкеку. По словах белорусского лидера, іншие краины-удельницы реальные инициативы покуль не демонструют.
2: Для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья! Завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем? Скажу откровенно и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства – Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
1: Цікавасць да вывучэння біржавой справы ў Беларусі расце, паведаміла кіраўнік цэнтра адукацыі беларускай універсальнай таварнай біржы Яўгенія Барадзінская. За тры гады профільнае навучанне прайшлі амаль 2000 чалавек, у тым ліку госці з 8 краін. Як адзначыла спецыяліст, геаграфія слухачоў пашыраецца, а праграмы навучання рэгулярна абнаўляюцца з улікам развіцця таварнага рынку, змен у заканадаўстве і запытаў аўдыторыі. Навучальные сборы с военно-обовязанными территориальных войск стартовали у Минску и Гомельской области, поведомили о пресс-службе Минобороны. Маневры протягнутся до 25 вересня. Головная мета – повысить навыки службовых особ, местных выконавчих и распорядчих органов у формировании воинских частей, а военно-обовязанных – у выконании задач по призначению. У Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами прогромять навальницы. У особных районах чекается порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 9-15, у день 17-23. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 18-20, у Гродни и Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23. У столицы у ночи плюс 12-14, у день 18-20, невеликий короткочасовый дождь.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Что погрожает за лживое поведомление об минировании и какую махлярскую схему с гаджетами выявили у Минска? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Лжеміньорам столичных поликлиник и школ погрожает до 7 годов тюрьмы. Сегодня у шерах медицинских и навучальных установ столицы поступили электронные поведомления об небыто закладенных в вибуховых предметах, поведомили у столичной милиции. Саперно-пиротехничные группы обследовали объекты и прилеглую территорию. Небезпечных предметов и вибуховых прилад не выявлено. Зараз супрацовники милиции высветляют особи, которые накировали и лживые поведомления. Белорусские мытники конфисковали свыше 70 авиамоделей, забороненных до увозу. Товары, выявленные при проверке грузовика, який прибыл из Китая и належит казахскому перевозчику. У сопровождальных документах яны были позначены як цацким, однако внешний выгляд и конструкция отповедали авиамоделям. Экспертиза подтвердила эту ответственность. Юридичной особе погрожает буйный штраф и конфискация предметов административного правопорушения. Рейс Анталья-Петербург экстренно приземлялся у Минску за дебаширом. Инцидент здарился на первые дни вечером. Как поведомили у Минтрансе, порушальника передали супрацовникам правоохранных органов. После этого лайнер протягнул полет до пункта призначения. Смиротное дорожно-транспортное здарение отбылось у Драгичинском районе. Попередне установлено, что водитель авто «Самант» ехал у Кобрин на 510-м километре трассы «Межа России» Гомель-Кобрин. Он, махчимо, заснул и выехал на сустречную полосу, где сутыкнулся с «Опелем». У вынику водитель загинул на месте здарения. Проводится проверка. Мінчанка брала у знакомых и коллег гаджеты, каб нібыта потелефоновать ці погулять, однако замест гэтага оформляла кредиты. Як высветлили правоохранники, гроша потерпелых фігурантка переводила на свои банковские карты. Затем выдаляла с телефона смс-поведомление об кредитах. Агульная сума нанесенной шкоды склала каля 70 тысяч рублей. Большую частку грошей дзяўчына тратила на ставки в казино. Узбуджена криминальная справа.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Сёння звернемся да тэмы шуканства недробнага. А калі грамадзяне не толькі аддаюць усе свае назапашвання аферыстам, але і бяруць крэдыты, прадаюць жыллё. Наколькі часта такія гісторыі, як абараніць сябе і сваю маёмасць, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш сённяшні спікер, афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Рэспублікі Беларусь Александр Сухадольскі. Вітаю, Александр.
2: Добрый день. Да, действительно, на сегодняшний день преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий актуальны как никогда. Мошенники не дремлют, они совершенствуют свои схемы, постоянно модернизируют эту оболочку для того, чтобы легче вводить людей в заблуждение. Мы сталкиваемся с возбуждением уголовных дел по фактам совершенного мошенничества ежедневно. Об этом говорит и статистика. На сегодняшний день каждое третье преступление совершено в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1: А по каким алгоритмам вообще работают злочинцы? Что они такое придумляют?
2: Методы мошенников достаточно изощренные. На сегодняшний день наиболее актуальные схемы – это звонки от якобы правоохранительных органов с просьбой задекларировать сбережения. Также стоит отметить, что эти схемы тоже подразделяются. Зачастую мы слышим, в том числе в средствах массовой информации, озвученные примеры о звонках якобы с просьбой замены домофона, либо об уточнении данных по медицинской карте. В целом мошенники могут представляться представителями любых организаций. Это может быть и оператор сотовой связи, и какие-то обслуживающие организации, начиная от замены домофона, ЖЭСа, Белтелекома, заканчивая медицинскими учреждениями, налоговой и службой безопасности банка. Все мы это прекрасно знаем. И сейчас зачастую сталкиваемся со схемами, когда изначально мошенники звонят и не требуют перевода денежных средств. Изначально весь разговор сводится исключительно к уточнению каких-то установочных данных. А вот второй звонок уже поступает якобы от правоохранительных органов, которые сообщают о том, что ранее вы общались с мошенником, передали свои паспортные данные, либо иные данные, и в настоящее время с вашими деньгами или с вашим банковским счетом происходит какая-то непонятная активность, его пытаются взломать, либо на ваши данные пытаются что-то оформить. Конечно же, в ходе беседы злоумышленники якобы предоставляют спасательный круг и предлагают эту проблему решить. Зачастую все сводится к переводу денежных средств на якобы безопасный счет. И когда потерпевший перевозит эти денежные средства, конечно же, никакого безопасного счета не существует, и с ним перестает выходить на связь. Только тогда человек понимает, что имел дело со злоумышленниками, которые похитили его денежные средства. Иногда в мессенджерах звонят и изначально представляются сотрудниками правоохранительных органов. В такой схеме сразу же потерпевшему сообщается о том, что он совершил какое-либо преступление, начиная от каких-то подозрительных переводов, заканчивая финансированием терроризма, вооруженных конфликтов и всего прочего. Человеку говорят о том, что к нему приедут с обыском, изымут все денежные средства, которые не задекларированы, опять же, вводят его в состояние паники и требуют совершить какие-то финансовые операции, либо передать деньги якобы представителю, который на самом деле является курьером мошенников. Очень важный фактор того, что мошенники стали реже искать конкретно курьеров для заработка, а в настоящее время они используют потерпевших в своих же схемах. Под предлогом возврата денежных средств или участия в какой-то спецоперации по поимке злоумышленника, одна жертва отправляется курирующим злоумышленником к другой жертве для того, чтобы забрать денежные средства. Как выясняется в ходе расследования, когда устанавливаются сотрудниками милиции, в том числе курьеры, которые забирали денежные средства, зачастую оказывается, что это такие же потерпевшие, которые находились под влиянием мошенников и ранее передали свои денежные средства злоумышленникам. Не менее популярна в настоящее время схема инвестиционного мошенничества, когда под различными предлогами человека склоняют к инвестициям. Схема выглядит очень просто. С жертвой связывается якобы финансовый аналитик, который предлагает инвестировать свои денежные средства и обещает кратное приумножение дохода. В дальнейшем жертве присылают ссылку с фейковой биржей. Обычно человека склоняют изначально к первому депозиту, который варьируется там от 100 до 200 долларов. После этого якобы под чутким контролем вот этих аналитиков человек совершает торги на фейковой бирже, видит иллюзию роста своего дохода. На самом деле мы понимаем, что биржа фейковая, и все эти цифры просто ничего не значат в этом виртуальном кошельке. И после этого мошенники могут даже дать человеку вывести какую-то определенную сумму. Грубо говоря, он 100 долларов положил, 200 долларов заработал, и 200 долларов он может вывести. Это тот психологический момент, когда человек навязывают мнение о том, что вот, все прозрачно, вы деньги закинули, вы деньги вывели, соответственно, никакого мошенничества нет. И вот после этого жертва попадается и начинает переводить крупные суммы для приумножения дохода. И именно в этот момент, конечно же, вступают в игру, когда крупные суммы, человеку уже не удастся вывести свои денежные средства. Более того, его могут склонять абсолютно под различными предлогами. Главное помнить о том, что все эти фейковые биржи, обещания кратного приумножения дохода, все это часть схемы, часть введения в заблуждение. Никаких бирж, которые приумножают доходы кратно, не существует. И, в принципе, не стоит заниматься тем, в чем человек не разбирается.
1: А как выкрывают таких злоумышленников правоохранники?
2: В настоящее время активная работа ведется по установлению мошенников. Есть определенные сложности из-за того, что вот эти колл-центры, которые работают по Беларуси, они могут находиться за пределами страны. Понятно, что задержание и привлечение к ответственности этих лиц где-то обусловлено проблемами трансграничности этого вида преступлений. Но опять же, это не значит, что лица не установлены, что не имеется их установочных данных. В распоряжении следствия имеются и данные о местах нахождения этих колл-центров. Стоит отметить, что в настоящее время техническая составляющая работы правоохранительных органов также шагнула вперед, также совершенствуется. Методы оперативно-розыскных мероприятий совершенствуются. Конечно же, мы не будем разглашать все тайны вот этих мероприятий для того, чтобы не дать возможности мошенникам разработать так называемый инструмент противодействия деятельности правоохранительных органов. Также стоит отметить, что граждане стали сознательнее. Все чаще мы сталкиваемся именно с покушениями на мошенничество, а не с ситуацией, когда деньги уже переведены окончательно.
1: Ну и, возможно, некие конкретные парады, как оборонить себе и свою маёмость.
2: Хочется еще раз напомнить гражданам, что правоохранительные органы не звонят в мессенджеры. Представители организации также не звонят в мессенджеры, ни в коем случае не склоняют к переводу денежных средств, никаких безопасных счетов нет, никакие денежные средства по телефону декларировать не нужно, такой процедуры нету. Если правоохранительным органам, сотрудникам Следственного комитета, других ведомств будет необходимо связаться с каким-то гражданином, мы используем официальные средства связи, и, конечно же, все следственные действия происходят в кабинете следователя. У каждого сотрудника есть свой рабочий телефон, свой кабинет. К нему можно прийти, увидеть его вживую, с ним пообщаться и связаться. Если с вами проводятся какие-то следственные действия по телефону, поступают какие-то требования от сотрудников правоохранительных органов якобы по телефону, вам отправляют фотографии документов, даже если вам отправляют фотографии удостоверений, и более того, даже если с вами связываются по видеозаписи, и вы видите, что перед вами на видеосвязи сидит человек в форме и в помещении, похожем на кабинет, это ничего не значит. Помните всегда, что это часть одного большого спектакля, который направлен исключительно на то, чтобы завладеть вашими денежными средствами. Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, официальный представник Следственного комитета Республики Беларусь Александр Суходольский.
0: Столичный гость. Запрошаем до размовы.
3: Радио «Столица».

0: хіт-клубом на радіо «Сталіца».
1: The Botman's Call, послухав великий сябр и совладальник лондонского ресторана Києва, австралийская зорка Майкл Хатченс, был вокалист Inaxis. Именно это тому Київ проспевал песню «Into My Arms» на его панихиде. Живые выступления Києва – это особная размова. Миколай – человек-магнит. Есть творы, что на сцене добро выглядают толстые, худые, кривые, маленькие. Это значит те, кто отрознивается внешне, а так само люди-магниты. Можно кольки заухочешь долго лаять оазис, але хто быў на іх канцэрце, пагодзіць са мной, што ад братоў адчувалася энергія і драйв, якія паралізуюць залу.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.